Нет, я ж ясен рассудный, а вам скучности. Господи, я же не дом, не дом, не из-за злости, не дом, не

мира. Я центр рек, уж это так, я центр рек, уж это так. Возразил меня опак, я центр рек, уж это так, я центр рек, уж это так.